Так вилка чурай гадыш пусан, на газа да питаян гобе квартире, как подрукал да дманнаву, мецу дуэйка.